Распиленные бюджеты, миллионы в пропаганду, кремлевские боты.